И люди бывают, что тут почте собрать телефоны директно овде в студию 3240-8686 за ваши смс-поруки 0404-232-7742. И, наверное, можете нас и слушать путем интернета с веб-странцы www.4rb.org.au.